0: Радио Тбилиси. Шени информации сталка. FM 93.5. Радио Изгеба. Чвенит.
1: Реклама.
0: Радио Тбилиси. Реклама мушеопс. Дабы кавширдит. 0-32-23-33-35.